0: Вот, монах что?
1: А бабушка вообще моя.
0: Ну что, моя? Моя? И моя? Ой, кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, я вам. Кенчоная. Моя мать, я вам бачу, когда добра дела моим. Ква, помоги.
2: Ой, я, я, я.
0: Карамамба, как не уйдет, я тебе напомню, мать, бог.